0: Harry, Agriva, Puglia, Despot, Экран, Пусть, Сахана, Я показал, Заблюдет судья, Остые скулы океана, На чешуе жестяной рыбы Прочел я долгий, долгий путь. А вы повсюду играете, Агриба, Как лента подошелся в круг.
1: The United States of America.